Дали мо сафлерия, дали я. Да ти прослерия, у проса сурделия. У проса лафлерия, дали я. Треда гами армас